0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.